0: Олег, кто вы, да, мехмаре? Нахваве.
1: Подожди.
0: Ой, цаде. Мачете, хомар, гапт. Кокос из гули.
1: Ном-ном-ном-ном. А-а-а.